0: This is the voice of world control. I bring you peace. It may be the peace of plenty and content, or the peace of unburied death.
1: В полумраке пещеры каждый выступ скалы, каждый камень приобретает сходство то со зверем, то со сказочным персонажем.

полумраке пещеры, каждый выступ скалы, каждый камень приобретает сходство то со зверем, то со сказочным персонажем.